0: Польська поліція наприкінці минулого тижня навіть заявили, що посилили протидію злочинам на ґрунті ненависті щодо українців. Для цього там запровадили новий критерій оцінювання своєї ефективності. Тобто тепер братимуть до уваги, чи вдалося розслідувати та передавати до суду справи щодо нападів через національні упередження. Почали реагувати на хвилю ксенофобії проти українців і представники місцевого самоврядування. Так, депутати міської ради польського міста Сопот закликали владу розпочати загальнонаціональну соціальну кампанію щодо протидії антиукраїнським настроєм. Адже, за їхніми оцінками, вони набувають форми небезпечної радикалізації. Натомість депутати наголосили, що українці стали частиною місцевої громади та мають право жити в безпеці, умовах гідності та поваги. Петр Кульпа, колишній член уряду Польщі, екс-секретар польської делегації в парламентській асамблеї НАТО, має до нас доєднатися найближчим часом. Ці кричущі випадки і загалом ситуації ось такої ненависті обговоримо, звісно ж таки, з ним. Дуже хочеться почути, як безпосередньо на ці випадки реагують в Польщі, адже якщо звертатися до офіційної статистики, то тільки за перших півроку цього 2026-го в Польщі було зафіксовано 180 звернень щодо злочинів на ґрунті ненависті стосовно українців. І це на 30% більше, якщо порівнювати з аналогічним періодом попереднього року, 2025-го. Зазначу, що в 2025-му таких заяв було 275, а в 2024-му 267. Що, власне, слугує причинами таких нападів, так само будемо обговорювати в нашому ефірі. Я сподіваюся, що за лічення миттєвості Петр Кульпа долучиться до нашого ефіру. Але окрім ось таких побутових конфліктів, як це можна назвати, звісно ж таки, хочеться обговорити аспекти і загалом взаємин двох держав, тому що
1: є про що говорити.
0: Є про що говорити. Зокрема, якщо звертати увагу на ось заяви, що Польща нам продасть винищувачі Міг-29 тільки після того, як ми поділимося дроновими технологіями, заяви стосовно того, що Польща буде перешкоджати нашому вступу до Європейського Союзу, це теж такі дуже чутливі моменти. Отже, Петр Кульпа, колишній член уряду Польщі, екс-секретар польської делегації в парламентській асамблеї НАТО, долучається до нашого ефіру. Щирі вам вітання, дякуємо, що долучилися.
2: Добрий день, слава Україні, я дуже рад.
0: Героям слава. Я тут наводила офіційну статистику того, що тільки за перших 6 місяців 26-го року в Польщі було зареєстровано 180 звернень стосовно злочинів на ґрунті ненависті до українців. І це на 30% більше, ніж було у 25-му році. Що, власне, провокує поляків так ставитися до українців? Що цьому причина?
2: No, во-первых, 2 миллиона украинцев в Польше, 186 обращений в ситуации, когда в Польше можно получить реальный срок за словесную обиду, просто за, это считается агрессией, да, мова ненависти, вот этого типа в Польше за это суды людей сажают на реальный срок. Вот это при таком количестве людей просто какие-то конфликты неизбежные. То, что видим сейчас, то, что показываете, это случай, когда криминалисты, люди, которые 10 лет отсидели в тюрьме, да, гангстеры, которые просто на учете полиции, избили парня и девчонку, и об этом говорим, да, обеспокоенность и так далее. Но 9-го, например, июля трех украинцев убило поляка в городе Бетов, да, вот этого типа ситуаций, потому что дебилизм не имеет национальности. И просто вот то, что мы говорим про какую-то вставление и так далее, это то, что накручивают медиа. Мы этим занимаемся именно сейчас, создавая впечатление из единичных примеров, в которые задействованы какие-то ублюдки, пытаясь делать из этого какую-то ситуацию политическую. Это очень-очень плохо. Еще раз повторяю, в Польше за мову ненависти, да, сажают реально, не говорят про то, что, видимо, они получат а 15 лет, через 10 лет снова выйдут из тюрьмы. То, что видите на снимках. Так что, повторяю, на 2 миллиона жителей, граждан Украины, которые живут в Польше, я бы оценивал эти отношения как хорошие. То, что политики пытаются выигрывать очки, кстати, с обеих сторон, то, что политические дебилы говорят, что будут блокировать вход Украины в Европейский Союз из-за истории, просто поддерживает очень сильно тех, которые не хотят идти в Европейский Союз. А нужен им козел отпущения, да? И нужен новый Орбан, который будет объяснять, почему ничто невозможно. Вот это политические игры. Повторяю, дебилизм не имеет национальности.
0: Пане Петре, а як політичний контекст впливає на взаємини українців і українців і поляків, які зараз проживають на території Польщі? Ну тому що доволі така іноді агресивна риторика стосовно зерна, стосовно соціальних виплат українцям, стосовно історичної пам'яті. Вона ж теж десь відгукується, і мені здається, чим більше вона відгукується, чим більше вона підживлюється снизу, тем больше его використовують и сверху.
2: Ну, если, например, мафия, да, засыпает зерном и убивает сотни тысяч семей, да, то, что видели в 23-м году, это было сопротивление, да. Транспорт бастовал, потому что Украина ввела электронную очередь, в итоге которой украинские грузовики могли кататься, а иностранные стояли по несколько недель в очереди. Вот правительство шмыгало это ввело. Проверьте, где начался этот конфликт. Потом присоединилась к этому русская пропаганда. Пошли нормальные оттуда деньги, через напрямую, через Германию. Возникли партии, да, которые представляют тех, которым в жизни не получилось. Ну и они очень активные, потому что видно этих дебилов, да, и просто получается такой результат. Видим, например, мониторинг интернета показывает, как это сильно финансируется. Врагами так Польши, как Украины, потому что что ключом является? Понимание со всех сторон, что независимость Польши и Украины, она взаимоповязана. Что мы являемся созависимыми на уровне нашего суверенитета. Ни одна страна не в состоянии сохранить длинного суверенитета без другой. Поэтому нас называют сезонными государствами, которые существуют, когда хорошая погода. А когда поднимается вода на востоке и заливает нас, теряем суверенитет. Когда поднимается на западе, заливает нас, теряем суверенитет. Когда мы вместе, мы непобедимы, и мы тогда в состоянии стабилизировать систему. Мы все возникали на линии север-юг, между греками и варягами. Это не только Киевская Русь. Это также Польша так возникала, так Литва возникала. Кем мы сегодня являемся? Мостом, который обслуживает Восток-Запад. Это проявление отсутствия нашего суверенитета. Если смотрите, например, на уровень развития Польши, восточная часть Польши намного ниже развита, чем западная. Вот это цена за отсутствие рациональности, сотрудничества. То же самое и с украинской стороны. Нам, наша политика должна быть направлена на то, чтобы выстраивать хабы, коммуникационные сообщения, скоростные железные дороги, автобаны, которые будут соединять Черное море с Балтийским, чтобы поднять наше место в распределении труда. От наших отношений зависит судьба эстонцев, латышей, белорусов, литовцев, потому что мы народы самые большие. И здесь у нас, я бы сказал, ключевые обязательства. Последние 300 лет трагедии – это именно из-за того, что над нашими головами наша судьба распределялась между Берлином, Санкт-Петербургом или Москвой. Вот не умеем это сделать в выводах. И чем занимаемся? Занимаемся тем, что показываем дебилов, которые разрушают наши отношения. Все равно это политика. політики, дипломати или просто ублюдки, которые кого-то б'ють на вулицях.
0: Пане Пьотре, в цьому контексті теж дуже цікава історія. Зараз Польща заявляє про готовність продати винищувачі МІГ-29 Болгарії, якщо Україна не погодиться обмінятися своїми дроновими технологіями. Що це? Це раціональність, про яку ви зазначали раніше з боку Польщі, чи уже шантаж?
2: Я думаю, что это ни одно, ни второе. Это прикрытие бюрократии, которая ничего не делала с польской стороны. Просто нужно найти причину, да, козла отпущения. Вот все. Не имеет значения, эти миги не ключевые.
0: Так, а хто крайні в цьому випадку? Україна виходить, тому що ми не отримуємо поки що ці винищувачі МІГ-29?
2: Я думаю, что закончится тем, что они попадут в Украину, да, так или иначе. Я бы этого не рассматривал, как я бы говорил про факты, а не про рассуждения. На самом деле в Польше идет сложный политический процесс, в котором правительство находится под давлением так называемых псевдопатриотов, которые объявляют всех врагами, а кто не соглашается с этим, этому отказывают в патриотизме. Да? И работает инстинкт свой чужой, вот этого типа. Тот же самый механизм, кстати, работает в Украине. Я думаю, повторяю, моя позиция такая, дебилизм не имеет национальности. Я считаю, что самый эффективный способ поддержки Польши – это поддержка для Украины. Что то, что можно сделать, чтобы предохранить Европу перед ударом со стороны Российской Федерации, это сегодня усиливать помощь для Украины безусловно и быть благодарным за кровь, которую украинский народ проливает, обеспечивая Европу и создавая время для того, чтобы Европа могла подготовиться. Более или менее так это вижу. И здесь моментов, которые просто можно поднимать, потому что между любыми странами могут быть разницы интересов, какие-то игры и так далее, которые ведут... Ну что ж, чиновники, да, бюрократы, которые, по сути, ни за что не отвечают, потому что это не их. Ну вот, ну, по сути, так надо посмотреть. Надо обращаться к бизнесу, потому что бизнес отвечает за разговор, понимает последствия.
0: Але бизнес не може нам передати МІГ-29, який на балансі держави.
2: Я повторяю, что эти МИГи, поверьте, попадут. Мы не говорим здесь про... Это символ, понимаете? Снова картинка, да, чтобы прикрыть что? Ну что прикрыть? Если Польша является впереди стран, которые поддерживали и поддерживают Украину. Посмотрите, какой процент ВВП Польша передала, какой передали Соединенные Штаты или Германия и так далее. Просто не имеет смысла об этом говорить, потому что давайте говорить про факты, а не про спекуляции. Это информация про эти мифические МИГи, ну уже месяц, да, слушаю, но... Ну, так это выглядит. Если решат продать Болгарии, тогда через Болгарию попадет в Украину, уверяю вас.
0: Гаразд, тоді давайте розберемося ще в одному аспекті. Це так само заяви чи якісь уже конкретні речі, коли міністр оборони говорить про те, що Польща блокуватиме, не перешкоджатиме вступу України до Європейського Союзу, відштовхуючись від питань національної пам'яті.
2: Ну, вопрос в чем? В том, что это есть политическая игра, направлена. Да? Министр обороны в Польше является председателем маленькой партии крестьянской, которая не имеет шанса зайти в парламент. И по всей вероятности не будет стартовать под своим флагом. Значит, им нужно прицепиться к оппозиции и, короче, хотя бы иметь какую-то линию согласия с ними. И то, что делает, просто подыгрывает, усиливает свою политическую позицию. Потому что если бы его партия сегодня поменяла фронт и перешла на сторону оппозиции, Тогда Туск теряет власть. Таким образом, такими заявлениями, он как будто шантажирует правительство. Это чисто внутренняя игра, которая не имеет никаких последствий, никакого начала, никакого конца. Реальность такова, что сегодня президент Зеленский встречается с президентом Трампом как ключевой союзник Соединенных Штатов в Европе с реальными возможностями и, как бы не было, судьбу Европы, судьбу Ближнего Востока будет обсуждать с Киевом, и ни одна столица в Европе, может быть, кроме Лондона, не в состоянии идти на сравнение. Вот столько можно сказать. Всякие игры и так далее направлены на то, чтобы прикрывать факт, показывать какое-то величие и так далее. По сути, в Польше сейчас система, в которой исполнительная власть разделена на два ворующих со собой столба, значит, президента и премьер-министра, и просто заигрывают именно по внешней политике, потому что это область, которая, в которой президент имеет определенные полномочия, и это вражда, и эта внутренняя война выливается вовне. Вот этого типа, они пытались, ну, оппозиция пыталась разжигать ненависть Германии, да, были вопросы с евреями, ну вот сейчас идет вопрос Украины. Ну вот это вся игра направлена на получение популярности от людей, которые понятия не имеют на том, как работает мир и как это выглядит, да, и какие риски связаны с разжиганием конфликтов.
0: Щиро дякую вам за ті думки, які прозвучали в нашому ефірі, за те, що знайшли змогу до нас долучитися. Петр Кульпа, колишній член уряду Польщі, екс-секретар польської делегації в Парламентській асамблеї НАТО, був із нами на зв'язку.